0: тереть.
1: Холод за окном, а в душе тепло. Твое любимое радио дарит осеннее воздух.

Прибой, где музыка живет, там душа поет.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Радио «Прибой». Хиты на все времена.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио Прибой.
1: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.

0: 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Ирламас сахаватли бука.
9: Богатство жадного проест щедрый.
10: Народная мудрость.
11: На радио «Прибой».

0: любимые мелодии. Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в ОДВА Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленингент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Букет осенний, музыкальный.
0: Вам дарит радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях.

0: СЛД. Медицина, которой доверяют.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Ты не один.

Без тебя ложь одолеет правду. Без тебя зло победит добро. Без тебя мне не

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Внимание! В салонах дверей «Нуз» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделайте погромче, бар.

0: Радио Прибой. Энергия эфира.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания

0: статус. Звоните 91 71 11.
1: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
2: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашают к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Табасаранская поговорка.
5: Мархлинг аляк юрт кабрубдар.
6: После дождя бурку не одевают.
4: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
2: В студии Зухра Камалова. Я, конечно, не одна. У нас уже здесь семейный психолог. Мы с утра с ним пообщались. Друзья, подготовились к встрече с вами. Напомню о том, что сегодня наша программа проходит под эгидой «Почему...» Или так, лучше так, игнор чувств партнера. Напомню о том, что программа «Познай себя» с 10 до 11 каждую субботу. И сегодня вновь приветствую нашего психолога семейного Руслана Магомедова. Доброе утро, доброго дня.
3: Приветствую, Зухра.
2: Вот, сегодня мы будем говорить игнорирование чувств партнера. Почему это происходит, каким образом это осуществляется, или, может быть, каким образом это отрицательно, а если и положительно, то в каком случае это влияет на наши с вами взаимоотношения. Мы общаемся с людьми ежедневно, с теми, с кем живем, да, с кем работаем, ну, даже и соседи, и порой происходит, ну, наверное, на первое место выходит эгоизм, то есть мы себя ставим на первое место. Ну, а что чувствует другой человек и почему он это чувствует, мы даже не пытаемся разобраться, почему мы так легко игнорируем чувства другого человека, хотя если с ним что-то случится, скажем, станет ему плохо, мы вызываем скорую, мы тревожимся, мы видим, если он недомогает, мы обязательно к нему придем, мы с ним посидим, мы принесем ему варенье. А что касается эмоциональной связи, то может быть, ну, совершенно наоборот, хотя мы при этом испытываем к нему добрые чувства. Почему такое происходит?
3: Да, еще раз хочу приветствовать наших слушателей. Тема очень интересная. Допустим, мы в отношениях этому особо большое значение не придаем, так как не думаем, что это может как-то повлиять на наши отношения, хотя это является основным ядром, которое укрепляет отношения. Допустим, сломанную машину мы можем починить, там разрушенный дом мы можем восстановить. Если человек в больницу попал, то можем сразу его там вылечить, помочь ему, как-то поддержать. Но как быть, когда у партнера чувство, ощущение, что его не слышат, его не понимают, и ему не сопереживают?
2: А в какой ситуации это может проявиться? То есть какой должен быть случай или предмет разговора, чтобы выявилось... Ну как вот, видишь, человек к тебе хорошо относится, но когда начинается разговор о чем-то, ты видишь прям врага на конце провода. И тогда у тебя такая картинка. На самом деле он к тебе хорошо относится, потому что, ну как, любой человек думает, если он к тебе хорошо относится, он должен быть вежлив, он должен учитывать твое мнение, он не должен
3: резко реагировать,
2: эмоционально, агрессивно вступать в полемику, особенно если это какое-то пустяковое дело, то есть причина этого всего.
3: Причиной всему этому, конечно, является то, что нас вообще не обучали тому, что нужно сопереживать и сочувствовать другому партнеру. Многие люди воспринимают отношения как, допустим, страсть, да, которую воспламеняет между людьми, или там какие-то переживания. Но на начальной стадии они, кстати, хорошо проявляются, Зухра. Вот только когда пара знакомится, они и переживают, и могут послушать. Да. Но потом, после того, как уже завоевано сердце другого человека, у многих создается такое ощущение: я сейчас могу расслабиться и ничего не делать. А эти отношения, они должны как самотеком идти. Чем дальше развиваются отношения, один из партнеров хочет более глубоко познакомиться со своим другим спутником жизни. И вот там жена начинает делиться своими переживаниями, какими-то страхами. Вот,
2: ища поддержку.
3: Да, ища поддержку, надеясь, что он поймет, увидит. Но с другой стороны, он начинает думать, в чем же проблема, чего она возмущается.
2: Почему она недовольна всем тем, что происходит?
3: Что бы я ни сделал, она этого не видит. И вот на этом фоне уже начинаются первые ссоры и конфликты. Любого рода отношения, давайте вот представим такую вещь. Когда партнер пытается делиться с вами своими чувствами и переживаниями, это наоборот знак того, что
2: он
3: доверяет вам и хочет показать свой внутренний мир вам. Здесь не надо головой уходить в эту проблему и сразу начать решать, а просто надо научиться просто слушать, выдерживать вот это эмоции определенные. Но большинство людей, когда один из партнеров начинает проявлять эмоции, это воспринимают как атаку. Вот, и сразу человек идет в оборону. Вот, что, я тебе недостаточно сделал? Я же там работаю, я тебя обеспечиваю, и ты еще что-то от меня просишь.
2: Так это, я так понимаю, это мужчина женщине говорит?
3: Да.
2: Чаще всего.
3: Да.
2: Значит, игнор чувств противоположного зависит от того, мужчина он или женщина в отношениях?
3: Нет. Сейчас я от обратного тоже расскажу. Вот, допустим, когда муж приходит, и ему хочется тоже почувствовать вот эту теплоту душевную, а она, к примеру, занята уборками, готовкой, детьми и еще чем-то, она просто растворилась в этих ролях. Но когда она, он начинает достучаться до нее некоторое время, она начинает игнорировать, вместо того, чтобы они должны были сесть, поговорить конструктивно, решить, что сделать с уборкой дома, с готовкой. Там, ну, к примеру, самый простой способ, я многим своим клиентам рекомендую. Как часто бывает у нас в Дагестане, когда жена с утра до вечера там на кухне, она там мужа накормит, детей накормит,
2: гостей
3: еще
2: накормит.
3: Гостей и так далее. А здесь что нужно сделать? Все очень просто. Напишите график завтрак, обед, ужин. И пусть весь тухум и вся семья подстраивается под этот график.
2: У меня сейчас возник вопрос, и где этот график повесить? На воротах? Выставить в статусе, но вы же понимаете, что не приходят по графику соседи.
3: Вот смотрите, здесь мы сталкиваемся с важным вопросом. Прежде чем выставлять вот этот график, конечно, это нужно обговорить с мужем, прийти к единому решению. Если он хочет и понимание, чтобы его слышали, чувствовали, ему хочется внимания, она говорит, смотри, если я с утра до вечера в кухне, я не смогу тебе уделить внимание. И я устаю от этого всего. Вот после тебя, там, после детей, после каждого ребенка по отдельности, чтобы этого не было, создается график, который всех устраивает. Там в 8 утра, в 9 утра, в 7 утра, кому-то в 6 утра, может, завтрак, там, обед, ужин, и все. Это освобождает ее от массы вот ненужной работы.
2: А может же быть такое? Он говорит, мне не хватает, ну, думает, мне не хватает ее внимания, но он хочет, чтобы и внимание было, и на кухне все было хорошо, одновременно причем. И он ищет проблему не в том, что у нее много обязанностей, скажем, в одном направлении, ну вот мы сейчас привели пример кухня,
3: да.
2: А он будет искать в том, что она это медленно делает, это сама не может планировать. Вот как быть в этом случае, если все равно он не ищет в режиме работы домашней проблему, а ищет в ней проблема.
3: Да.
2: Вот, типа не она так делает,
3: как
2: она не
3: можно...
2: делает, как моя мама там, допустим.
3: Есть интересная индийская притча, чтобы понять другого человека, походи в его обуви, да, вот что-то такое.
2: Ну,
3: русская поговорка тоже, по-моему,
2: ну,
3: есть.
2: Ну да,
3: понять...
2: то есть встать на место другого человека.
3: Да, встать на место другого человека. Поэтому они могут на один день
2: поменяться ролями,
3: да.
2: Вот, это кстати, мне нравится.
3: Да. Был... 2010-х годах, по-моему, или еще раньше, фильм «Любовь и морковь» называется там. Как раз-таки Гоша Куценко снимался и Кристина Орбакайте. И они поменялись просто душами.
2: Да-да-да.
3: И тогда каждому приходилось проживать все то, через что он проходит. Угу. Это прекрасно. Когда мы умеем сочувствовать, сопереживать другому человеку, угу. когда вот этот контакт начинает происходить друг между другом, союз угу. начинает укрепляться. Угу. Вот воспринимайте своего партнера не как врага, а как союзника, с которым надо интересоваться, анализировать, помогать услышать друг друга.
2: Угу. Ну, у меня вот такой вопрос. Из той ситуации, которую мы привели в качестве примера, ему кажется, что ему мало внимания уделяет женщина, то есть он чувствует игнор с ее стороны.
3: Да.
2: А если он не учитывает того, что она на кухне целый день, и у нее просто нет сил и эмоциональных, и уже потом уже и желания, это игнор ее чувств, потому что, может быть, ей не совсем нравится столько выполнять обязанности по дому. Но есть еще другой момент. Иногда человек окунается в работу,
3: чтобы
2: потому что ему не особо приятно эмоциональный контакт с противоположным полом.
3: Да.
2: То есть здесь еще может быть такая ситуация, как, ну, как спрятаться за этими делами, потому как общение с ним приносит много отрицательных
3: вообще
2: эмоций.
3: Игнор чувств, знаете, как происходит? Это не наваливается, как снег на голову, а
2: развивается
3: это
2: постепенно
3: начинает угу. развиваться. Песчинка за песчинкой. Угу. И потом в какой-то момент сначала, конечно, партнер начинает просить.
2: Угу.
3: Просить. Второй момент, он начинает злиться. В-третьих, если его не слышат, он начинает уже истерить и пытается достучаться. Но в какой-то четвертый этап появляется штиль, спокойствие.
2: Безразличие.
3: Безразличие. Mm. И это еще страшнее. Многие думают, а, уже все улеглось, там уже проблемы нет, но человек уже охладел.
2: Mm-hmm.
3: И вернуть эти чувства уже будет очень тяжело. Потому что вот эти все этапы, которые были пройдены, были проигнорированы.
2: Mm-hmm. Ну вот я согласна с этим, потому что это не только в семейной жизни, но еще при развитии новых отношений такое тоже может быть, когда
3: да.
2: один не учитывает мнение другого человека. Это может быть, ну как, дойдет до той грани невозврата
3: да.
2: и отношения испорчены надолго. Но чем отличаются только начинающие отношения от семейных? Начинающие отношения, они имеют временный характер, и каждый
3: да,
2: человек
3: конечно.
2: Не строит перспективы на долгое будущее, а вот в семейной жизни все-таки это важная составляющая.
3: Да.
2: И еще хотелось бы, мне кажется, отметить, я не знаю, согласны со мной вы или нет, как специалист, все-таки прежде чем наладить отношения и даже понять, что необходимо, чтобы не было игнорирования с обоих сторон, надо сначала пройти эту часть жизни, потому что молодой человек и молодая девушка, вступая uh-huh. в отношения, сначала не знает, как распределить время между общением и домашней работой.
3: Да, да, да.
2: Нас вот как учат, что хорошая хозяйка, она должна успевать все.
3: Да, да, да.
2: И встать рано, и то сделать, и это сделать. Но на самом
3: а
2: деле...
3: А потом она в процессе выгорает.
2: Не выбирает, она уже в процессе понимает.
3: Не, ну, выгорает,
2: быть, выгорает. Выгорает, да. Но она даже, может быть, не понимает, что она выгорает, потому
3: да.
2: что у нее просто...
3: Заложена программа.
2: Программа одна, и еще у нее возникает на основе усталости нежелание общаться. И вот в этом кто может помочь разобраться, что здесь как раз-таки простое разделение труда или, скажем, режим труда и отдыха поможет в отношениях? Кто может этом подсказать? Более взрослые люди,
3: да.
2: мужчина, или просто нужно задуматься самим об этом?
3: Во-первых, вот конституцию семьи как создают? Муж и жена, они учатся договариваться. По старым шаблонам, если мы начинаем действовать, она просто в процессе, вот как у нас бывает, когда мы планируем что-то, нам кажется, мы многое сможем за день сделать.
2: Да.
3: И угу. пишем там список 20 пунктов, которые мы должны в течение дня выполнить.
2: Да, может, и не и пишем, под... а записываем себе в мыслительном.
3: А под конец дня мы смотрим, и оказывается, за целый день мы не 20 пунктов выполнили, а всего лишь 2-3.
2: Потому что нас отвлекали,
3: да.
2: нашу энергию направили
3: тут,
2: на другое.
3: Тут множество факторов есть, отвлекающих, и партнеров тоже в отношениях.
2: Да, и мы продолжим на эту тему разговор, друзья. Я смотрю, уже вопросы посыпались. Хотелось бы, друзья, напомнить о том, что вы можете поучаствовать в нашей программе. Во-первых, высказаться. Во-вторых, вы можете рассказать о том, как у вас в семье. Были ли ситуации у вас или, скажем, у ваших близких знакомых. Было бы приятно об этом узнать, но все это с помощью сообщений, различные приложения, Макс, WhatsApp и просто смс-очки на номер 8-988, оператор МТС 291-10-07.
1: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
4: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306. 8-928-501-06-06.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Познай себя. Консультация эксперта.
2: Ну вот, возвращаясь к вам с той самой проблемой, которую мы пытаемся сейчас решить. Напомню о том, что говорим мы сегодня о том с семейным психологом Русланом Маговедовым — игнорирование чувств партнера. То есть как понять, что партнер вас игнорирует, потом как действовать, чтобы этого не было, почему человек, оказывая физическую помощь, может игнорировать то, что вы чувствуете, и все равно стоять на своем. 8-9-8-8-2-91-10-07. Вопрос у нас к этой теме?
3: Да, да.
2: То, что прислали. Кстати, спасибо вам за вопросы. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотелось бы задать вопрос Руслану Магомедову. Если женщина любит, угу, а от мужчины нет никакого внимания, как это понять?
3: Да, как раз по сегодняшней нашей теме. Угу. Когда со стороны мужа вообще никакой реакции нету, это первый сигнал о том, что в какой момент эти чувства начали угасать. Как это происходило? Вот весь процесс. Мы, знаете,
2: а представьте, что изначально их не было. Вот как это понять, что их нет?
3: Их просто поженили, да?
2: Ну да.
3: Без любви.
2: Ну да. Показали, понравилось, но таких чувств как бы еще не было. И они, начиная притираться друг к другу, ну, угу, ты чувствуешь, что ты как бы никакого тебе внимания. Ну, ему тоже, вот, ну как, может, у него.
3: Здесь хочется задать вопрос, угу, именно слушательнице.
2: Или слушателю. Ну да,
3: или
2: вообще-то.
3: Слушателю,
2: вообще-то,
3: да,
2: знаете, если пишет, ну, про женщину, всего, да, да, это слушательница.
3: Да. Да. Угу. А почему настолько сильно мы боремся за внимание?
2: Вот. Почему?
3: Вот это главный вопрос, который нас приведет к истине. Угу. Что с человеком происходит? И если мы, допустим, подходим к любым отношениям с позиции жертвы, с позиции просящего, то мы уже априори проиграли эту битву. А отношения – это игра своего рода, вот, допустим, когда вовлекают друг друга в игру. И кто побеждает? Чаще всего тот, кто более независим, более эмоционально, скажем так, выдерживает определенный накал.
2: Самодостаточный.
3: И вот тот, кто, допустим, первые позиции начинает все позиции сдавать, конечно, уже к нему будет чуть-чуть другое отношение. Угу. И вот что бы я посоветовал бы? Конечно, первым делом разобраться в себе, в своем состоянии. Во-вторых, как вы делаете свою подачу себя, как позиционируете себя как личность в этих отношениях. И вот когда мы меняем этот подход не с позиции жертвы, а именно с позиции взрослого, тогда уже есть какие-то шансы развивать эти отношения.
2: То есть не ждать от противоположного пола большого количества внимания, а создать это внимание себе самому. И если другой человек, вот я просто озвучиваю, как я поняла вашу мысль, и если другой человек чувствует то, что ты от него не зависишь и не хватаешься как за соломинку, он начинает тебя больше уважать и больше проявлять тебе внимание.
3: Да, да.
2: То есть надо себя полюбить здесь, прежде всего.
3: Вот полюбить себя довольно-таки сложно, Зухра, но давайте, вот я объясню почему.
2: Давайте.
3: Дело в том, что вот очень часто мы слышим на мероприятиях, на тренингах, вот полюби себя, такая какая ты есть, но это так не работает, не все так просто. Есть прекрасная книга Эриха Фрома, где он шикарно проиллюстрировал, как, через какие этапы человек должен пройти, чтобы он принял себя.
2: Был доволен собой.
3: Не то, что полюбить – это высшая форма проявления, а принять себя
2: –
3: вот это еще сложнее. Первый этап – это принятие себя, своей личности. А вот нездоровых отношениях, нам хочется, чтобы нас полюбили и приняли уже другие люди.
2: Угу.
3: Это вот проигрышная игра, потому что в любых отношениях вы уже подходите с позиции проигравшего. А здесь может возникнуть еще такой вопрос. А что, если у меня не получится? А что, если там всю жизнь она пыталась получить это внимание, она просто пытается закрыть вот этот гештальт, который вот недополучила в прошлом, да, в каких-то моментах, и она пытается через партнера это компенсировать. Пока эта проигрышная игра ведется, к сожалению, даже если она будет мисс Вселенной, там, самой красивой, это все не самое главное. Поймите, пожалуйста, это все делает масс-медиа, чтобы вам продавать продукцию какую-то. А самое ценное – это внутреннее состояние личности. Есть еще такой интересный фильм «Полюби, любовь, зло».
2: Любовь зла, полюбишь ее. Ну, понятно.
3: Козла,
2: не Нет, я не хотела продолжить. Думаю, наши слушатели бы продолжили.
3: Да, да. Есть фильм прекрасный. Парень влюбляется в, скажем так, в женщину с лишним весом, скажем так. И потом там происходит полная трансформация личности. Когда вот там психолог один делает ему гипноз, и ему кажется, что она там супер стройная, супер такая. И в процессе он настолько влюбляется в нее, что через некоторое время эффект этого гипноза начинает проходить.
2: И
3: в итоге он все равно ее полюбил. А у той девушки повысилась внутренняя самооценка.
2: Вывод, мораль, как говорится.
3: Вывод в том, что
2: как ты сам к себе...
3: как мы, когда наша внутренняя стержень сформирована, как бы мы ни выглядели, это не играет столь большую роль. Да, это играет на 10-20%, 80%
2: как
3: это основа внутреннего стержня человека.
2: Так, хорошо. Так, мы, друзья, сегодня говорим про игнорирование чувств, но не в строгих рамках, потому как ваши вопросы, кстати, прислали, да-да, это правда, полюбишь и ну, понятно. Да, хорошо. Есть еще такой вопрос, Руслан. Так, пересылать не буду, потому как придется озвучить. Здравствуйте, любимое радио. Хотелось бы, я думаю, что вот к нашей теме она имеет отношение. Насколько она близка, вы сами можете отметить. Ага. Друзья, напомню, вы тоже можете поучаствовать в программе 8-988-МТС-291-1007. Ваши вопросы, ваши ситуации, ваши мнения с помощью сообщений в приложении Макс, WhatsApp и просто смс-очки. И вот такое. Здравствуйте, любимое радио. Хотелось бы задать вопрос. Мы поженились по большой любви. Угу. У нас четверо детей. Я та самая женщина, которая растворилась в детях, в доме, в родственников. Я была занята хозяйством дома. Да. А он свободно проводил время с друзьями, многоточие, подругами, многоточие. Подруга. И я честно признаюсь, я продолжаю цитировать ситуацию и вопрос, у меня любовь прошла давно.
3: Да.
2: Мне уже не больно, а он, наоборот, теперь хочет от меня внимания и любви.
3: Да.
2: Вопрос, как я могу полюбить его снова? Может ли она его снова полюбить? И если да, то как? Ваши советы профессиональные.
3: Просто понимаете, от точки старта вот они, во-первых, по любви поженились, да? Угу. Там же было написано,
2: да.
3: Как я понимаю,
2: по большой любви.
3: По большой даже любви. Угу. Потом в промежутке вот этого всего отрезок в этих отношениях постепенно они проходили через определенные кризисы. Угу. Помните, мы говорили на тему кризисов в отношениях, и вот когда мы вовремя эти проблемы своевременно не разрешаем, то их накапливается довольно-таки много. В данной ситуации тут они виноваты оба, и муж, и жена. У нее почему это могло пройти? Во-первых, когда она была занята детьми, там, родителями, им.
2: А с его стороны помощи он, никакой.
3: Да, она как думала, что он оценит мой труд и еще больше меня будет любить. И потому угодно. Что эта же программа в нас вложена, вот будь хорошей хозяйкой.
2: И тебя, мамой.
3: Да, и тебя будут любить. Но это неправильная установка, потому что, чтобы больше любили, не хозяйкой идеальной надо быть, а нужно научиться выстраивать отношения. И он тоже отстранился, так как видя, что она постоянно в быту, в проблемах. Но обычно как бывает, вот модель я вкратце объясню. Вот, допустим, с утра до вечера жена занята родителями, детьми, там, гостями, кем-то и так далее. И у нее не хватает энергии на мужа. А ему хочется, чтобы она там нарядилась, была красивой, когда он придет, эмоционально взвинченной и так далее. Он этого недополучает. У него эмоциональный голод. Постепенно он, видя, что она этого не додает, он начинает думать, а это она сама такая, не буду заморачиваться, буду искать проще уже в стороне. Это внимание, это общение с друзьями, это может и компьютерная зависимость какая-нибудь быть. И он компенсирует то, чего он недополучает.
2: Вместо того, чтобы обсудить и расставить все на свои места и получать
3: но,
2: это дома.
3: Если, конечно, там жена находит переписки какие-то, там моменты, да, вот когда он выбирает друзей, а не ее, там, к примеру, вот это все наслаивается раз за
2: накапливается.
3: И вот постепенно в какой-то в один прекрасный день она начинает чувствовать, что ничто их уже не связывает. И это очень страшно. Можно ли спасти подобного рода отношения? Да, можно, но требуется большая работа с психологом, совместная терапия. И муж, и жена приходят к психологу, начинают работать, и это довольно-таки такая сильная внутренняя работа. И как только они учатся не просто «хочу внимания», а слышать друг друга, понимать, сочувствовать, сопереживать, то постепенно есть большая доля вероятности, что можно вернуть эти отношения.
2: Можно я еще раз прочитаю вопрос? Как я могу полюбить его снова? Вот те чувства, которые романтичны.
3: Их не будет, да.
2: Не будет.
3: Другого уровня чувства будут.
2: Будут. А почему тех не будет?
3: Потому что там была страсть. Там, это знаете как? Многие думают, что та влюбленность — это и есть любовь. Это не любовь. Любовь, она на более великое чувство, я сказал бы. И я хочу больше сказать, чем вот эта страсть намного сильнее, когда мы искренне начинаем понимать, насколько наш человек для нас близкий человек. И чтобы вот эта близость развивать между супругами, требуется большая внутренняя работа каждому над собой сначала, а потом над отношениями им обоим.
2: Угу.
3: Почему над собой? Потому что пока мы не разберемся со своими внутренними тараканами и установками и убеждениями, которые нам навязали, нам будет очень тяжело выстраивать здоровые отношения. Угу. Если на меня влияют какие-то слова, там, к примеру, ну, представьте, пришла тетя в гости, да, и начинает делать замечания за счет уборки, там, готовки или чего-то.
2: Критикует.
3: И в этот момент муж сразу набрасывается на жену и начинает делать ей замечания. Что она будет думать? Она для себя в голове сделает такие выводы. Она скажет: а, значит, тетя ему на первом месте, я где-то на последнем, на сотом месте. Дети, значит, ему на первом месте.
2: Когда, а я на там.
3: Да. Тем более, когда там отец подшучивает над женой, там, над мамой, присутствии детей.
2: Этого делать нельзя,
3: да,
2: ни в коем случае.
3: Конечно, если мама там избивает ребенка или там еще что-то несправедливо что-то делает, он должен это и маме обозначить.
2: Но не при детях.
3: Но не при детях. И в то же время, вот когда вот этот союз у них укрепляется, их самих будут уважать и дети, и окружающие, и все вокруг. Но как только этот союз дает трещину, все их будут презирать. И родственники, и дети, и все. Потому что уже все, основа, базовая часть разрушена. Их уже ничто не спасет практически.
2: Поэтому, если в семье происходят какие-то неполадки, лучше это не обсуждать с окружающими, потому как вы даете им право обсуждать вас вдвойне и втройне. Я имею в виду вашего супруга. Вот вчера буквально в такси, значит, рассказывали, что как жена очень плохо отнеслась к звонку мужу, и сам даже таксист сказал: ну, я совершенно посторонний человек, как она о своем муже так плохо могла говорить со мной? Вот здесь, мне кажется, тоже созвучно, что не стоит проявлять неуважение в обществе на всеобщий показ, лучше это решать внутри проблем.
3: Да.
2: Ну, внутренние семейные проблемы. Вот. Ну, а что касается игнорирования чувств, ну, конечно, это сложная работа, согласна.
3: Тут понимаете еще, чем это чревато? Игнорирование чувств вызывает чувство одиночества. Вот когда мы долгое время не слышим друг друга, и вот это внутреннее чувство одиночества как раз-таки толкает человека на не очень хорошие действия.
2: Друзья, мы продолжаем говорить сегодня об игнорировании чувств партнера в отношениях. Буквально через... кстати, спасибо вам сказали за сегодняшнее раскрытие ситуации. Продолжим буквально через совсем коротенький блок информационный. Вот. И напомню о том, что мы говорим не только о чувствах и игноре, а еще отвечаем на ваши вопросы. Значит, наш контактный прямо сейчас.
10: Телефон прямого эфира 8-988-291-1007.
11: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
12: Для детей старше 12 лет.
13: Реклама на радио.
12: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
13: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
15: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
16: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
15: Вместе побеждать!
17: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
21: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
12: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
2: Возвращаемся к вам, друзья. Говорим сегодня об игнорировании чувств партнера вместе с семейным психологом Русланом Магомедовым в студии. Вместе с нами, друзья, есть у нас вопрос. Спасибо вам, кстати, и все те, кто только что к нам присоединился, для того, чтобы обозначить вопрос или рассказать о своей ситуации, или примером подтвердить свое мнение. Согласны ли вы с тем, о чем мы говорим, я имею в виду выводами? 8-988-МТС-291-1007. И вот у меня такой вопрос. Ну, чаще... Ну, не чаще, но встречается такая ситуация, когда человек физически помогает, дома все обеспечивает, но когда начинается разговор о чем-либо, он происходит на повышенных тонах с игнорированием, причем демонстративно игнорируется мнение противоположного, ну, собеседника, или происходит разговор не только на повышенных, но в такой уничижительной форме. Можно ли это воспринимать как истинное отношение? Да. Ну вот с точки зрения, я говорю сейчас, прекрасной половины человечества, у меня возникает мысль, если человек к тебе хорошо относится, любит, как он говорит, или там все остальное делает, он в процессе беседы не должен переходить на личности, оскорбляя тебя, унижая тебя.
3: Да.
2: Это одна из форм игнорирования того, что ты чувствуешь, или истинного отношения к тебе, что, ну, как?
3: Смотрите, в отношениях очень важно для начала понимать свои собственные чувства, что со мной в данный момент происходит. И вот тут, допустим, жена чувствует, что муж ее обесценивает словесно, унижает ее, оскорбляет, задевает ее честь и тому подобное. И вот тут она должна сказать себе четко: стоп, что со мной в данный момент происходит? Она должна осознать, что ее атакуют в данный момент. И она спокойно, без эмоций, без истерик.
2: Это так трудно.
3: Начинает ему говорить, что он транслирует. И сказать конкретно: а почему ты, ну, так начинаешь? Я же сейчас говорю о проблеме. Я тебя не оскорбляла нигде. А он это может вот воспринять как какую-то атаку, вот как ты смеешь даже свое мнение иметь, там еще как-то, да, вот в этот
2: когда,
3: момент.
2: Когда папаха, косынка молчит, когда папаха
3: говорит, да?
2: Говорит.
3: Но если все время папаха будет говорить, а косынка молчать, угу. то со временем вкус отношений тоже потеряется. В отношениях
2: папаха
3: всегда...
2: останется одна.
3: Да, папаха угу. может остаться без косынки. Здесь надо понимать, в отношениях всегда участвуют двое, не один. Нужно учитывать... Вот просто, знаете, тут в чем основная проблема? Многие путают быть под каблуком и быть самодостаточным. Вот ощущение, как будто это одно и то же. Это далеко не так. Это умение договариваться. Если мы оскорбляем, задеваем, здесь разницы нету, муж или жена своего партнера, мы этим самым себя унижаем в первую очередь. И это надо понимать четко. И второй партнер, которого задевают, оскорбляют, это должен пресечь сразу же, обозначить. Вот манипуляторы, они очень не любят, когда обозначают их ходы. И здесь мы что делаем? Мы без оскорблений, мы в ответ не даем вот этот эмоциональный отклик. А мы спокойно говорим, сейчас в этот момент я должна была заплакать, в этот момент я должна была там устроить истерику, но, пожалуйста, не позволяй себе того, что ты переходишь все черты и начинаешь меня обзывать при детях, при соседях, при родственниках.
2: Вот и, конечно...
3: это неумение... выстраивать здоровые границы, к сожалению. А здоровые границы, они так, как раз-таки являются залогом долгосрочных отношений, здоровых долгосрочных отношений.
2: И вот это обозначение позиции тоже должно быть тет-а-тет, никто, чтобы не был рядом.
3: Да, конечно.
2: Ну и так получается, что тот, кто может контролировать свои эмоции, всегда будет прав. Потому что если ты можешь спокойно это сказать, хотя, ну да, манипуляторы, они выводят тебя из себя, забирают твою энергию эмоциональную, но вот действительно нужно все время себя держать.
3: Понимание
2: и задавать вопрос.
3: Понимание своего эмоционального состояния нам многое дает. Вот,
2: над этим надо работать.
3: Знаете, Зухра, как? Бывают люди, спокойные манипуляторы тоже, которые пытаются вас вывести из состояния равновесия. Ваша задача – понять вообще, что внутри с вашими чувствами происходит. Вот, допустим, жена может сказать, там, мне тревожно, мне страшно, мне плохо. И ей говорят, что ты из этого целое это делаешь? Что ты переживаешь? Там, я же просто подшутил. Я же просто там слегка ударил. Ну, сначала это легкий удар, потом это может и тяжелым ударом оказаться. И если мы вовремя такие моменты начинаем пресекать, обозначать, показывать партнеру, что со мной так ненормально относиться, тогда уже кто бы это ни был, другой человек начинает считаться с этим человеком. Это может быть начальник, это может быть жена, это может быть муж, это может быть ребенок даже. А когда
2: если он не реагирует, я вот про начальника вы сказали, допустим, на работе ты говоришь, обозначаешь, а ему все равно стоит на своем. Тут либо...
3: Здесь нужно себе задать вопрос.
2: А нужно ли мне вообще
3: такая
2: работа? Что
3: я делаю...
2: На такой работе.
3: На этом месте,
2: да.
3: На такой работе. Есть некоторые, которые идут там до конца, начинают добиваться.
2: Да, есть такое.
3: Но тут надо задаться вопросом, хочу ли я столько энергии вложить в это все.
2: Согласна.
3: И вы знаете, здесь, вот вы же слышали, наверное, про лягушку, которую варили на медленном огне. Вот то же самое с человеком происходит, когда он... долгое время находится на нелюбимой работе, в нездоровых отношениях и в других сферах, которые человек поэтапно начинает разрушаться. В какой-то момент человек настолько уже ему безразлично, что над ним делают, что он может смириться со всеми издевательствами, унижениями, потому что он уже привык к этому всему.
2: Ну что, у нас есть вопрос.
0: Отвечаем на вопрос.
2: Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Вот у меня такой вопрос, пишет наш слушатель. Я занимаюсь разработкой сайтов и программ. И бывает, когда легкий сайт или программа для Android или компьютера, я, чтобы быстро отдать заказ, сижу сутками за компьютером. А в то время жена начинает меня пилить и постоянно упрекает то, что она уедет. Ага. Ей не нужны те деньги, то, что я зарабатываю. Между нами разница в 10 лет, она старше меня. Угу. Как мне объяснить, спрашивает наш слушатель, что она главная для меня, но есть принципы, скажем, бизнеса, что заказ нужно отдать вовремя. То есть отношение к ней и отношение к работе одно другому не заменяет. То есть если он хорошо относится к своим, ну, скажем, ответственно к тому, что он взял и перед клиентом, это не означает, что он к ней плохо относится. И вот вопрос такой. Как вот ей все это объяснить, что она главная?
3: Вопрос довольно-таки сложный, но очень ценный, я бы сказал. Почему? Потому что ситуации бывают очень разные. И вот поверхностный ответ дать будет довольно-таки сложно, но я все равно попытаюсь вот дать поверхностный ответ. Но им я порекомендую вместе сходить к специалисту. Почему, я объясню. Вот дело в том, что здесь что происходит? Он всецело посвящен тому, чтобы максимально обеспечить свою семью, сделать все для семьи. Если так по логике взять,

0: для жены, ради жены. А для нее нужно не деньги только, ей, возможно, необходимо внимание. И тут им важно договориться, сделать так. Во-первых, это довольно-таки серьезная вещь, программирование, потому что если там сроки уже нарушаются, ему просто могут не оплатить за весь его труд.
1: Да.
0: И вот, допустим, между проектами они должны выделять какое-то время для себя. Там пойти в кино, как-то провести совместно время. Или что делать? У нее паника и страх. А вдруг так будет всю жизнь? А вдруг вот так он вечный со своей работой, мы останемся, вот мы не сможем даже провести время друг с другом. И вот всего этого, чтобы избежать, первым делом, когда вы пойдете к специалисту, специалист поймет вообще, что происходит в ваших отношениях, и более подробно разобрав, вы найдете решение, как улучшить этот контакт, не разрушая друг друга. Потому что, представьте, он целыми днями работает, и тут вот жена начинает эмоционально реагировать, он чувствует на себе еще большее давление. Даже бывает такое, что теряют, как это сказать, желание работать некоторые. Чтобы этого не происходило, во-первых, нужно
1: поговорить с ней. Вот такая ситуация. Хорошо, он не будет работать и будет проводить время с ней. Ей же будет тоже этого недостаточно. Скажешь, а где деньги? Да.
0: Да. Но смотрите, здесь ситуация может быть довольно-таки сложной. Я поэтому сразу однозначный ответ дать не могу этой паре, потому что я понимаю, тут отчасти прав и муж, и права жена, потому что ей же тоже хочется внимания. Для них, для женского пола внимание является
1: доказательством любви.
0: Важной частью, да. Доказательством любви, вы точно прямо в ёлочку.
1: Мы же прекрасная половина человечества.
0: Но мы, знаете, что является мужчине доказательством любви?
1: Нет.
0: Это обеспечить свою семью.
1: Да.
0: И какую тревогу муж испытывает, когда, допустим, он не может обеспечить? Это же тоже очень важная часть. И вот тут должны к единому решению прийти. Как раз-таки развивая эти отношения, там очень жаль, что он не написал, сколько времени они вместе живут.
1: Он наверняка нас слушает, если вы еще допишете эту ценную информацию.
0: Это год отношений или 10 лет отношений. Кстати, это очень большую роль играет как раз-таки срок длительности отношений. С какого периода вот это игнорирование началось, вот обесценивание?
1: Живут ровно год.
0: Это только начало отношений.
1: Это только начало, и поэтому...
0: Да, здесь вы можете спокойно обратиться и вместе проработать эту часть. Дальше уже вы учитесь правильно взаимодействовать. Потому что тут может быть тревожность жены.
1: Она может быть боится его потерять. Она может думать, что он там не работает, тем более с компьютером.
0: Да. Может быть эмоциональная холодность мужа. Он учится правильно свои эмоции проявлять. Она учится снижать градус своей тревожности.
1: Или говорить то, что она чувствует.
0: Да, когда это происходит, они начинают понимать, что это не атака друг на друга, а что это боль, внутренняя боль нашего партнера. И вот когда два эмоционально зрелых человека выстраивают отношения, даже если один начинает истерить, как-то реагировать, второй реагирует спокойно. Он понимает, что вот эта истерика не связана, что он сам плохой, а связана с ее тревожностью, болью. И таким способом он пытается достучаться до своего партнера.
1: Продолжим, друзья.
2: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
3: Реклама на радио.
4: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с

0: выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8 988 292 47 47.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Познай себя. Консультация эксперта.
8: Ну, экспертом в студии у нас является семейный психолог Руслан Магомедов. Друзья, тема программы сегодня — игнорирование чувств партнера. Мы уже будем подводить итоги. Немного времени осталось до ретро-часа. В студии ведущая Зухра Камалова. Ну и сейчас мы подведем итоги. Ну вот, есть ли какие-то критерии, когда можно понять, что партнер на тебя обижен, или он уже к тебе очень, ну так, не очень, а холоден, отдален, отчужден, и возврату отношений нет. То есть, вот, есть ли какая-то граница, чтобы понять, что он обижен, или уже все, возврата не будет?
9: Ну, тут, если, допустим, длительные отношения, больше 5-10 лет, они вместе живут, и нету эмоционального отклика, а есть только вот бытовые вопросы, дети, проблемы, то это уже сигнал того, что ваши отношения начинают постепенно умирать. И тут еще, что более страшнее, вы чувствуете одиночество, находясь в отношениях. Еще я хочу очень важную часть тут подметить. Бывает ли такое, что мы игнорируем чувства своего партнера? Да, это бывает постоянно. Это может быть происходить даже незаметно. Почему? Потому что, во-первых, мы устаем, мы злимся, мы не понимаем, мы не замечаем. Но иногда просто нам не хватает сил. Вопрос в другом. Что происходит после того, как ваш партнер показывает вам свою уязвимость? Вот какую реакцию мы даем? И вот тут многие пытаются сразу решить проблему. Решать проблему не надо. Покажите, что вы готовы выдержать вот этот эмоциональный накал. Эмоциональный накал другого человека легко вынести, когда мы не воспринимаем этот накал вот как атаку на себя. Это не атака на вас, это боль человеческой души. Он таким способом выражает эту боль. И вот мы просто даем понять, что бы ни случилось, ты всегда помни, ты для меня очень дорогой человек, очень близкий человек. Мы через это все постепенно как бы постараемся что-то придумать. Вот не пытайтесь сразу вот искать решение, просто время. Выдерживайте, да. Скажите, я уверена, что ты справишься. Угу. Мы возвращаем человеку вот ту его сильную часть. Не пытаемся вот бежать впереди паровоза и решать все проблемы.
8: И быстро.
9: Да, и быстро. Лишь бы ты там не кричал, там, не, то есть не кричала, не выражала свои эмоции. Это наоборот, когда мы пытаемся сразу решить все ее проблемы, у нее создается такое ощущение, что он не хочет ее чувствовать, он не хочет слышать ее. И это еще большую дистанцию может создать, даже если вы решите
8: лишь
9: эту проблему.
8: Лишь бы отстала. Или
9: да,
8: отстала.
9: Лишь бы отстала. А ей важно почувствовать то, что ты выдерживаешь ее эмоциональное состояние. Или наоборот. Но, конечно, некоторые эмоциональные состояния выходят немножко из... границы нормы. Тогда, конечно, мы выдерживать не
8: можем.
9: А как
8: это определить, что это не норма? Или у каждого она своя?
9: У каждого своя, конечно, и нервная система у всех своя. Просто здесь, когда человек в процессе эмоционального возбуждения, скажем так, начинает срываться, там, начинает кричать, ругать, обесценивать, унижать, там уже атака происходит реально. Или там, к примеру, человек начинает, как сказать, вот, заниматься игнором, еще чем-то. Вот эти моменты, когда начинают происходить, это говорит о том, что у человека очень серьезные проблемы, которым он сам уже не справляется. Это, как бы вы ни пытались быть для него там душевно понимающим, поддерживающим человеком, у вас это не получится.
8: Потому что проблема там в нем.
9: Требуется большая внутренняя работа с психологом, чтобы он не разрушил психику у жены, у детей, у родителей и так далее. И наоборот бывает, и с женой тоже. Здесь не надо зацикливаться на том, все мужья такие или все жены такие. Здесь разницы нет, пол не играет роли. Эмоциональная нестабильность может быть и у мужчин, и у женщин.
8: Ну, бывает так, что в порыве эмоционального, скажем, разговора или ссоры, где пытается определить, кто главный, даже если ты выиграл в споре, потом может наступать эмоциональное опустошение. То есть не всегда же приятно, ну не то, что не всегда. Вот есть люди, как мне кажется, ну вы-то больше, наверное, знаете, вероятнее всего, когда один ругается с другим, ну кто вызывает эту ругань? Он ругается, все, ну кажется, ему это необходимо. Но потом ведь это он себя плохо чувствует. А почему вот тогда на этом уровне ну, не происходит работа над собой?
9: Потому что это для них унизительно. Они думают, вот если я покажу свою уязвимость, тем более перед специалистом, значит, я какой-то не такой. Лучше я промолчу и пережду этот момент. А в этот момент страдает и семья, и дети, и жена, и муж, и родители, все. Здесь надо решать для себя. Если человек чувствует, что от него идет какая-то эмоциональная нестабильность по отношению к партнеру, муж или жена, разницы нету, они должны решать эту проблему.
8: Ну что, вот на этой ноте, друзья, мы завершим разговор. Спасибо большое. В нашей студии был сегодня, как всегда, по субботам, семейный психолог Руслан Магомедов. Говорили об игнорировании чувств партнера. Я думаю, вы многие, многое для себя подчеркнули, отвечали на ваши вопросы. Спасибо, Руслан.
9: Благодарю за приглашение. Очень приятно было сегодня.
8: Вот, хорошего вам дня. Ну, а всем слушателям радиостанции «Прибой» давайте сверим часы.
10: В Дагестане 11 часов.
8: Ну а теперь возвращаясь к вам с программой «Ретро», друзья, вы можете заказать любимую песню из лучших хитов 20-го столетия, какой она будет, решать только вам. 8-9-8-8-2-91-10-07, студия Зухра Камалова, до 14 мы с вами вместе, и пусть наступивший день будет наполнен только положительными эмоциями, а также великолепным настроением, и пусть энергия, ритм сделать его знаменательным. Ну, я думаю, что следующая композиция Крис Ри, но совсем скоро Алпият Шапиева, а также Марина Хлебникова создаст это чудесное настроение. Присоединяйтесь к нашей компании.

0: Реклама.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Группа «Технология», друзья, и полчаса именно так называется композиция. Этот трек вошел в дебютный альбом «Все, что ты хочешь» 1991 года. Это одна из ранних работ коллектива, по некоторым данным. Она была первой песней, которую группа представила публике. Еще до выхода альбома ее включали в сборники. Поэтому группа «Технология», она образовалась в 90-м. Из участников проекта «Биоконструктор» Леонид Величковский, Андрей Кохаев, Роман Рябцев. Вокалистом стал Владимир Нечитайло, но звучание коллектива опиралось на синтезаторы, электронные инструменты. Конечно, типичный синти-поп, техно-поп начала 90-х. Ну и, конечно, она работала со знаменитым продюсером Юрием Айзеншписом. Альбом записывали на студии «Гала». А только лучшая музыка, друзья, лучшие хиты 20-го столетия в нашем эфире. Ретро-час продолжается, и самое время нам поведать о том, что происходит в природе.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: В Махачкале, в столице Дагестана, небольшая облачность, 25 за окном. Такая температура сохранится в течение дня. Напомню о том, что геомагнитное поле Земли неустойчивое. Ну а ветер умеренный в направлении юго-восточный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, волнение моря легкое. Температура морской воды 23 градуса. В Кизляре у нас 29, ясная погода, днем до плюс 30. В Кизил-Юрте, Хасавюрте 27-29, также ясная погода. В Буйнакске 23 градуса, небольшая облачность, днем до 24, ну а ветер у нас легкий, юго-восточный, до 6 метров в секунду. В Избербаше 24 градуса, такая же температура в Дербенте, но что касается температуры морской воды на градус выше, чем в Махачкале, 24, атмосферное давление такое же большое, ну и волнение моря, правда, умеренное. Ну, а что касается нашего эфира, Бонни Тайлер. Ну и вы, друзья, можете поучаствовать, заказать песню из лучших хитов 20-го столетия, ваши любимые, 8-9-8-8-2-91-10-07.

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: Заслуженный артист Республики Дагестан Майдани Ибрагимов. И, конечно, друзья, одна из его известных работ «Хаджи Мурат». Или «Хаджи Мурат», кому как нравится, в нашей рубрике «Золотой хит Дагестан». Ну, сейчас обращаюсь не только с тем, к тем, кто имеет такое имя, Хаджи Мурат, но и, может быть, и прекрасная половина человечества, потому как будем рассказывать о состоянии на автодорогах Махачкалы.
1: Пробки на дорогах.
0: Итак, друзья, что у нас, какое состояние? С помощью Яндекс.Карты мы с вами определяем более подробно дорожные ситуации, которые более-менее благоприятны по сравнению с будними днями. По крайней мере, продолжается наблюдение пробки по проспекту Казбекова. Это район Семендера от Шамхальской улицы до Московской в направлении к городу. А также небольшие затруднения по проспекту Шамиля в районе Троллейбусного кольца. Есть небольшое замедление по Дахадаеву от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. Небольшие заторы у нас наблюдаются по проспекту Расула Гамзатова с пересечением с Яракского. И, как всегда, по улице Каркмасова в районе ЦУМа, а также по Дзержинского в районе Второго рынка. Небольшой затор при подъезде к переезду ТЮБ в сторону Махачкалы. Ну и также к, значит, Гамидова, да, по проспекту Шамиля. Еще есть информация о том, что прошел рейд в Дагестане, и более 800 водителей оштрафованы за пользование телефоном за рулем. Кстати, размер штрафа составляет 1500 рублей. Сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник». Оно направлено на пресечение нарушений, связанных с использованием мобильных телефонов водителями во время управления транспортными средствами. По итогам рейдов к административной ответственности привлечены 810 водителей, если уже точно. Подчеркнули в госавтоинспекции, что телефон в руках водителя – это не просто нарушение правил дорожного движения, а потерянные секунды внимания, которые могут обернуться дорожно-транспортным происшествием с самыми серьезными последствиями. Один взгляд на экран способен стать причиной аварии. Поэтому водителям напоминают, для ответа на звонок следует использовать беспроводную гарнитуру или систему hands-free, позволяющую разговаривать, не удерживая телефон, но сообщения, социальные сети и другие действия с экраном лучше оставить на время, когда автомобиль будет припаркован в безопасном месте.
1: Пробки на дорогах.

0: приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, 2-й этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8 920.

0: 228-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: В студии Зухра Камалова будем исполнять ваши мечтания, будем это делать вместе. Конечно, если вы пришлете, успеете прислать свое сообщение. Я думаю, что сегодня у нас день субботний, выходной, 12 сентября. Погода чудесная, настроение отличное, значит, будем его поддерживать вместе. Итак, номер для сообщений в приложении Макс, WhatsApp и просто смс-очки 8-988, как вы слышали, 291-1007. Ну, а мне хочется пожелать, пусть сегодня для вас целый день продолжается атмосфера легкости и радости, продуктивного дня, если вы работаете без лишней суеты. Ну, а если вы отдыхаете, пусть день будет значимым моментами, результатами, значимым искренним счастьем, которое подарят вам, ну, прежде всего, вы сами будете дарить это ощущение счастья для себя, любимых, и для всех, кто с вами рядом. Ну, а с нами рядом спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Час желаний.

0: тянула тут вот, ну просто даже простым глазком. Есть у вас сообщения, по крайней мере, уже пришли на наш контактный. Так, здравствуйте, самое лучшее радио «Прибой». Зовут меня Райсат, я из Махачкалы. Мы совсем недавно были на своей даче в Ленинкенте, работали во дворе, готовили во дворе двор к заливке. И хочется сегодня выразить благодарность мастеру Кариму за помощь. И всем, кто узнал меня, передаю большой привет. Поставьте, пожалуйста, композицию Руслана Тупеева «Горы над нами», «Вайла Базан Аллах». Мечта бедняка, именно так называется эта композиция, так что делайте погромче, песня звучит для вас.
1: Час желаний.

Замечательная композиция «Мечта бедняка», так она называется. Друзья, она сегодня прозвучала для всех-всех, кто слушает радиостанцию «Прибой», Раисат из Махачкалы. С большой благодарностью мастеру Кариму за помощь, потому как они в Ленинкенте во дворе заливали двор. И также большой-большой привет всем тем, кто ее узнал. Так, мы движемся дальше.

друзья, прекрасная композиция. Думаю, что это начало чудесное. И вот следующее сообщение. Добрый день, любимый Дагестан. Передаю привет всем из Королева. В час желаний хочу пожелать нам всем мирного неба, услышать только добрые новости и здоровья нам всем крепкого и добра. Это наша слушательница постоянная. Вот, всем отличного дня, пишет она. И поставьте, так, поставьте мою любимую, ну, по крайней мере, группу, я так понимаю, да, ту композицию, которая у вас есть, что-нибудь для разнообразия. Ну, вот что я отыскала, обязательно прямо сейчас и прозвучит. Напомню всем тем, кто к нам только что подключился. 8-988-291-10-07.

BTS, именно эта группа, друзья, в нашем эфире с такой композицией «Нам не запретишь танцевать». Действительно, кто нам это может отказать? По крайней мере, сами мы немного, да, подвигались. Ну, а что касается нашего эфира, программа продолжается. 8-9-8-8-2-91-10-07. Напомню, что сегодня можно поздравить с Всемирным днем дельфинов, а также сегодня день семейного общения. Праздник зародился в Ульяновской области по инициативе общественников с целью поддержать сохранение семьи. Так что вы можете сегодня это сделать без ограничений. А еще сегодня отмечается Всемирный день оказания первой помощи с 2000 года по инициативе международных организаций Красного Креста. А еще для всех тех, кто любит вязать крючком, Международный день себя тоже к любителям этого жанра искусства прикладного, я себя отношу. Международный день борьбы с мигренью, пожелаем всем здоровья, кому не здоровится. А еще почему-то сегодня отмечается день заглядывания в окна. Чего?

0: делать не стоит. Ну, а я предложу вам новую работу «Любовь, которая не случится». Так называется новая работа Рустама Ахметханова. Это рубрика.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Татьяна Куртукова, Олег Газманов, «Озера синие». Ну что, друзья, продолжается программа. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишу я вам из Хамамайцюрта, Бабаюртовского района. Правда, так, как зовут, не написано. Вот. Хочу передать привет своим подругам, я их очень люблю. А зовут их Гуля, Патя, Джанет, Гулюк и сестрам. Гули, Гоське и Азе. Вот, очень их люблю и подарите песню на кумыкском языке.
1: Реклама. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия. УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборных

0: Выборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: «Мой сын», так называется композиция Хурият Абдуллаева в эфире радиостанции «Прибой». Сегодня это музыкальный подарок. Ну и напомним...
1: Покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Спасибо спонсору программы «Час желаний», ювелирному салону «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Если кто-то не успел, то в следующем часе попробуйте вновь написать нам любым способом, и в Макс, и в WhatsApp 89882-91-1007. И вот из Махачкалы нам пришло сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». Вчера моя любимая супруга Светлана Станиславовна отмечала день рождения. Но она отмечала вчера его с коллегами, а сегодня мы отмечаем все вместе, пишет нам Константин.

Юрьевич из Махачкалы, поздравьте, пожалуйста, ее от всей души. Хочу, чтобы в жизни было только самое лучшее, чтобы все мечты сбывались, и пусть на сердце будет легко и спокойно, а счастье переполняет душу. Желаю ей отменного здоровья, сил, достижений карьерных, и пусть удача будет твоей верной спутницей, а каждый день озаряется светом мира и добра. И подарите, пожалуйста, для нее песню в исполнении Марии Богомоловой «С днем рождения». Сделаем это с большим удовольствием. Ну, пусть песня прозвучит в следующем музыкальном часе. Почему, спросите вы? Ну, потому что немного времени не хватит, не хочется ее обрывать. Ну, а что касается нашего эфира, то, конечно, только лучшая музыка. Друзья, напомню о том, что общаемся мы с вами дважды в день. Значит, происходит у нас с вами общение с 12 до 13 и с 17 до 18. Ну, немного инструментальной композиции. Классика Ванесса Мэй, классический «Газ». Я думаю, что вам, ну, понравится.

плавно из программы «Час желаний» в новом музыкальном. Это был юбилейный подарочек для Светланы Станиславовны. С днем рождения вас поздравляет любящий супруг из Махачкалы Константин Юрьевич. Ну что, друзья, хорошего потрясающего дня. Пусть все заладится, срастется, склеится, решительности, боевого настроя и крепкой силы воли вам. Ни в чем себе не отказывайте. Ну и еще немного у нас... так, вот последнее сообщение, которое прям вот... на границе часа пришло. Всем салам из села Первомайское. Поставьте песню для моей подруги Маришки из Избербаша от Лилы с любовью. И всем доброго дня.

0: Реклама на радио.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку. Скидка 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». «Киргу» – 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Clancy's in the house, 1998. Flames of Love.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Добрый день, дорогие друзья! С вами по-прежнему в это время, как всегда, Иза Ахметханова, и вы на волне радиостанции «Прибой». Сегодня суббота, 12 сентября, 12-е, да, долгожданные выходные, которые пахнут утренним кофе, теплым солнцем, ну и, конечно, свободой. И я так рада за вас, за тех, кто может позволить себе не спешить, кто проведет этот день с семьей, с друзьями или просто в тишине и покое. Я искренне радуюсь вашей радости, и от этого на душе становится тепло и, конечно, легко. Так что хочется петь. Да, друзья, я сегодня на работе, но знаете что? Это даже к лучшему, потому что я могу делиться с вами своим настроением, своей атмосферой через наше радио, через музыку, которая нас объединяет. И пусть я не с вами рядом, да, не отдыхаю, но я с вами в эфире. И по-своему это волшебно. Так давайте же встретим эту субботу вместе, наполним ее хорошими песнями, теплыми словами, легкостью. С вами, вновь напомню, я, Иза Ахметханова, плыву по волнам радиостанции «Прибой». Погнали!

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: дорогие мои. Ну а сейчас музыка, которая говорит на языке сердца. Хасбулат Рахманов, голос, известный далеко за пределами даже нашего прекрасного Дагестана, уроженец селения Бускри. Он с детства шел к сцене, ну а сегодня его песни знают и любят тысячи слушателей. И одна из самых пронзительных новинок на волнах радиостанции «Прибой» прямо сейчас специально для вас под названием «Пожалей». Это не просто песня, это разговор на чистоту о хрупкости чувства, о потребности в тепле, о моменте, когда хочется, чтобы кто-то просто был рядом. Ну что ж, наслаждаемся. Хасбулат Рахманов, «Пожалей».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. По традиции, проспект Казбекова у нас выделен красным, в Семендере. Также небольшие заторы у нас на Камаева. Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чеерова отрезок выделен красным. Пробки на проспекте Имама Шамиля в промежутке от проспекта Гамидова до улицы улицы Хаджи Булача. Пробки также на Ирчи Казака, Сергокалинской улице и на пересечении проспекта Амитхан Султана и проспекта Гамидова. Также заторы зафиксированы на улице Каркмасова, Радищева, Дзержинского и Магомета Гаджиева. Пересечение проспекта Расула Гамзатова и улицы Магомеда Яракского также у нас довольно серьезное скопление машин, ну и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого в районе моста. Уважаемые водители, в выходной день трафик может быть менее плотным, но все равно будьте внимательны. Обязательно соблюдайте дистанцию, уважайте пешеходов, ну и, естественно, помните, даже в пробке есть пространство для хорошей музыки. Музыки на волнах радиостанции «Прибой». Всем счастливого пути!

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.
1: Самая осень, музыкальная осень, друзья, на волнах радиостанции «Прибой». Вновь спешу сказать вам добрый день, дорогие друзья. Да, суббота продолжается, 12 сентября продолжается. Это не просто выходной день, это маленький кусочек золотой осени, который мы проживаем, друзья, вместе. Сентябрь – удивительная все-таки пора, время теплых объятий и, конечно, пледов, ароматных чаев и неспешных книг. Время, когда хочется замедлиться, вдохнуть прохладный воздух и позволить музыке окутать себя, как любимый свитер. Ну и лучший друг в такие минуты – это, конечно, радиостанция «Прибой», наше с вами любимое пространство. Мы обнимаем вас волнами теплыми, мелодичными, добрыми. Пусть этот час станет для вас уютным островком среди осенней суеты. Оставайтесь с нами, слушайте, отдыхайте душой. Лучшая музыка – только для вас.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас момент, который я всегда жду с особым трепетом. Премьера на волнах радиостанции «Прибой». Ну и прямо сейчас в исполнении Гасана Макашарипова под названием «Ах, Севан». В мире существует музыка, которую нельзя объяснить. Ее можно только прожить. Даргинский язык, а ведь именно на этом языке Гасан Макашарипов исполняет свой новый трек. Горские мотивы и голос, в котором слышится что-то, наверное, больше, чем просто песня. Это разговор без слов, это признание без лишних фраз. Слушайте сердцем и все поймете сами. Премьера на волнах радиостанции «Прибой». Гасан Макашарипов. Макашарипов. Ах, Севан.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: гербарий отличной музыки.
1: На радио «Прибой».
2: Друзья, сегодня прекрасный осенний день и число 12 сентября. Ну а сейчас рубрика, которую мы любим за возможность вспомнить тех, кто сделал музыку частью нашей жизни, то бишь именинник из мира музыки. Да, сегодня, 12 сентября, свой день рождения отмечает женщина, чье имя уже несколько десятилетий звучит как синоним французской музыки – Милен Фармер. Певица, композитор, поэтесса и актриса, родилась в 1961 году в канадском Пьерфоне, но вся ее жизнь и творчество принадлежат Франции. Ее тексты полны двусмысленности, литературных отсылок и образов, которые каждый понимает, мне кажется, абсолютно по-своему. Она не боится экспериментировать от меланхоличного попа до электронных рок-звучаний. Ее музыка меняется, но всегда остается узнаваемой. Милен Фармер – одна из самых успешных франкоязычных исполнительниц в мире. Ее выступления превращаются в настоящие, как мне кажется, театральные спектакли, ну а клипы в короткометражные фильмы. Да, она умеет быть разной, дерзкой, нежной, загадочной и откровенной, и при этом она остается верна себе, своей меланхолии, своей поэзии, своему голосу. Так давайте прямо сейчас послушаем одну из ее песен, композиция «Калифорния». Ну, с днем рождения, Милен, а на волнах радиостанции «Прибой» звучит Милен Фармер. «Калифорния».

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, это рубрика «Пробки» вновь на волнах радиостанции «Прибой». Суббота, 12 сентября. Город живет своим ритмом. Кто-то спешит навстречу, кто-то неспешно едет по делам, ну а кто-то, возможно, просто наслаждается выходным за рулем. Давайте посмотрим, где сегодня стоит быть все-таки внимательнее. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих локациях. У нас на улице Гайдара Гаджиева небольшое скопление машин в районе троллейбусного кольца в промежутке до улицы Чеерова. Также на проспекте Имама Шамиля, на пересечении с проспектом Гамидова и на пересечении улицы Магомеда Яракского и проспекта Расула Гамзатова. Небольшой отрезок улицы Каркмасова, Дзержинского, Абубакарова выделены красным. Далее Магомеда Гаджиева в заторах и улица Дахадаева. Что же у нас в редукторном поселке? Небольшой отрезок улицы Хивская выделен красным, ну а в целом довольно свободный город. Уважаемые водители, пусть даже в плотном потоке, неважно, у вас будет хорошее настроение. Соблюдайте дистанцию, уважайте друг друга и, конечно, слушайте лучшую музыку прибоя. Счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: principle.
1: В Дагестане 16 часов.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Ну, знаете, есть одна частота, которую невозможно поймать в тишине. Она не про физику радиоволн, она про то, как звучит хорошая музыка, когда ее слушают с открытым сердцем. И прямо сейчас, друзья, вы на ней. Вы на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, ваша Иза Ахметханова. И главное, что мы вместе. Здесь все дышит ровно, друзья. Мелодии не спорят друг с другом, а будто ведут неспешный разговор. Зарубежные хиты, российская эстрада, дагестанские напевы – все это не разные станции, а одна большая палитра, где у каждого оттенка свое место. Радио тем и хорошо. Оно не спрашивает, что вы любите. Оно просто дает вам это. И вы находите каждый свое. За окном сентябрь. И заметьте, он сегодня добрый, еще тепло, еще не пасмурно, воздух мягкий. Как, возможно, я люблю говорить, шерстяной плед, который пока не нужен, но уже приятно держать рядом. Вот и у нас также музыка, которая согревает, но не давит, атмосфера, в которой хочется остаться. Кстати, сегодня суббота, любимейший день недели, 12 сентября, и это лучший повод провести ее именно так, неспешно, музыкально, в хорошей компании. Так что оставайтесь с нами на волнах радиостанции «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Друзья, ну а теперь премьера, которая звучит как разговор с самим собой. Тот самый разговор, когда сердце говорит одно, а жизнь другое. Когда выбор сделан не тобой, но жить с ним тебе. Рустам Ахметханов, заслуженный артист Республики Дагестан, человек, чей голос умеет рассказывать истории без лишних слов. Его новая работа «Любовь, которая не случится» — это не просто песня, это тихая исповедь о том, что бывает, когда пути расходятся раньше, чем ты успел сделать шаг. О чувстве, которое остается где-то на обочине, живое, настоящее, но не твое. Рустам поет так, что веришь каждой ноте, как мне кажется, но в его голосе смирение, боль, нежность и что-то очень личное, что каждый из нас может узнать в себе. Слушайте сердцем. Премьера на волнах радиостанции «Прибой». Рустам Ахметханов. «Любовь, которая не случится».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Да, дорогие друзья, теперь рубрика «Дата» на волнах радиостанции «Прибой». 12 сентября, и этот день, поверьте, умеет удивлять. Начнем с самого теплого. Сегодня день семейного общения, праздник, который напоминает самые важные разговоры, не терпят отлагательств. Поэтому позвоните родителям, друзья, обнимите детей, скажите близким то, что откладывали. Ведь иногда одно теплое слово делает больше, чем сотня сообщений в мессенджере. И не обязательно в этот праздник, а просто можно делать это каждый день. Ну а еще сегодня Всемирный день дельфинов, друзья, и это не просто повод умилиться. Дельфины – один из немногих существ на планете, которые дают друг другу имена, узнают себя в зеркале, кстати, и умеют по-настоящему дружить. Ну а теперь интересные факты. Сегодня отмечают Международный день вязания крючком. Творческий праздник, который в 2007 году придумал американский блогер, производитель крючков. Он просто дал выходной своим сотрудникам, и идею подхватил абсолютно весь мир. А еще сегодня Всемирный день оказания первой помощи. Он напоминает, как важно уметь действовать в критической ситуации до приезда врачей. И, кстати, сегодня отмечают день джипера, неофициальный праздник любителей бездорожья, учрежденный в честь создания первого отечественного внедорожника Нати в 1941 году. Из истории, именно в этот день, 12 сентября, но в 1959 уже году, с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л» со станцией «Луна-2». Кстати, через день она станет, наверное, уже первым лучезарным объектом, достигшим поверхности Луны. Ну и, конечно, событие, которое мы не можем оставить без внимания, из мира музыки. 12 сентября, щедрый, кстати, на день, щедрый день на таланты. Сегодня день рождения у Милен Фармер, творчество которой мы уже затрагивали. Это французская певица и поэтесса. У Ханса Циммера, композитора, который заставил «Короля льва». Также еще, если не ошибаюсь, «Гладиатора», «Пиратов Карибского моря», звучать так, что аж мурашки бегут по коже. Татьяна Доронина, и сегодня также у нас день рождения, народная артистка СССР, чей голос стал легендой русского театра, кстати. Ну и у Алексея Гомана, русского парня, который в 2003 году, кто помнит, покорил всю страну. Вот такой насыщенный, друзья, день. Ну а теперь голос одного из именинников звучит на волнах радиостанции «Прибой» в дуэте. Мария Зайцева и наш именинник Алексей Гуман. Viva Pel Rey!

0: Даргинская поговорка.
1: Лехвозы да калли и мехали да бол.
2: Если дать по ушам, и осел поймет.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Добрый вечер, дорогие меломаны. На волнах радиостанции «Прибой» час желаний. Это время, когда эфир, по традиции, принадлежит вам. Хотите поздравить близких, передать привет, пожелать здоровья или просто сказать что-то теплое всем, кто сейчас нас слушает? Скорее пишите к нам на все мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007. На связи с вами я, Иза Ахмедханова. С удовольствием приму все ваши заявочки, ну и исполню их. Ну а первую смс, которая к нам поступила, зачитаю прямо сейчас. Уважаемая ведущая эфира «Радио Прибой», поставьте, пожалуйста, для моего супруга, он как раз сейчас в дороге, пусть с любимой песней «Дорога будет легкой», любую песню группы «Песняры». С уважением к вам, радиослушательница из Семендера. Ну, дорогая наша слушательница из Семендера, спасибо вам за такое теплое сообщение. Супруг в дороге, а вы думаете о нем, и это самая настоящая любовь, проверенная, мне кажется, расстояниями в вашем случае. Но передаем ему огромный привет и желаем легкого пути, пусть песняры звучат для него, как ваш голос рядом. Тепло, мягко и по-домашнему. Ну а вы, дорогая, знаете, ваша забота долетит до него быстрее любой машины. Ставлю песню для вашего супруга, например, композиция в исполнении группы «Песняры» «Косил ясь конюшину». Интересный трек, всем известный, так что с удовольствием вместе с вами послушаем. Далее еще одно смс. Иза, добрый день. Сегодня у моей мамы день рождения. Она всю жизнь дала нам. И я хочу, чтобы весь Дагестан узнал, какая она у меня золотая. Поставьте что-нибудь в исполнении Руслана Гасанова, можно дуэт с Мурадом Байкаевым. Ей очень нравится композиция «Друзья», пишет нам Патимат из Хасавюрта. Кстати, маму зовут Асият. Ну, мы от всей души поздравляем, Патимат, вашу маму Асият с днем рождения. Мама – это человек, который отдает себя без остатка и никогда не просит взамен абсолютно ничего. И то, что вы хотите сказать о ней вслух на весь эфир, это лучший на данный момент подарок, который можно сделать. Дорогая наша Патимат, весь радио «Прибой» поздравляет также вашу маму Асият с днем рождения, желает, конечно, ей крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни, ну и таких вот детей, которые умеют любить, ну и композиция в исполнении Руслана Гасанова и Мурада Байкаева «Друзья» обязательно прозвучит в подарочек. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, час желаний продолжается, и я знаю, что у многих из вас есть те самые слова, которые все никак не дойдут до адресата. Так давайте скажем их вместе через музыку. Песня, которую вы закажете, станет вашим голосом. Поздравлением, признанием, приветом. Пишите так что к нам во все мессенджеры, друзья, 8-988-291-1007. Я на связи с вами, Иза Ахметханова. Пусть этот час станет теплым для каждого из вас. Итак, первый смс на данную минуту. Добрый день, Радио Прибой. Хочу передать привет своим сыновьям Роберту, Эмиру и Тимуру, а также любимому мужу Рафету. Желаю всем радиослушателям здоровья и хорошего субботнего настроения. Поставьте песню Магомеда Аликперова «Стхацкий». Спасибо большое. Ну, добрый день, дорогая наша слушательница. Спасибо вам за послание. Передаем огромный привет вашим сыновьям. Это Рафету, Роберту, Эмиру, и Тимуру. Ну, пусть у них все складывается хорошо, а дома всегда ждет мама, которая любит их больше всего на свете. Ну и, конечно, вашему любимому мужу Рафету. Крепкого здоровья, удачи и хорошего настроения. Ну, а всем нашим радиослушателям от вас и от нас пожелания здоровья и отличного настроения субботнего. Пусть этот день будет на самом деле светлым, музыкальным, ну и песни в исполнении Магомеда Аликперова «Стхацкий» обязательно прозвучит. Далее еще одно, друзья, смс. Иза, добрый вечер, хорошего и приятного времяпрепровождения всем слушателям радиостанции «Прибой». Я ваш постоянный слушатель, каждый день на работе играет в колонке только ваше радио, Радио «Прибой». Очень нравится песня «Мечта бедняка». Поставьте, пожалуйста, заранее благодарю. Меня зовут Руслан, я из самого замечательного города Дербента. Ну, Руслан, добрый вечер, спасибо вам огромное за такие теплые слова, очень приятно, что Радио «Прибой» звучит у вас на работе каждый день. Это, знаете, для нас огромная честь и лучшая, наверное, похвала. Значит, мы все делаем правильно. Дербент – город с богатейшей историей, красотой и душой. Передаем привет всему Дербенту и лично вам, Руслан. Ну, пусть рабочие дни будут легкими, а музыка всегда будет рядом. Песня «Мечта бедняка» в исполнении Руслана Тупиева. С радостью ее для вас поставим. Слушайте, наслаждайтесь, и пусть этот вечер принесет вам только хорошее впечатление. Далее еще одно смс, друзья. «Ассаламу алейкум, Радио Прибой». Я бы хотела бы передать салам с Дагестана, пишу с городом Махачкала, зовут меня Магомед, и хотел бы послушать, заказать песню Стаса Михайлова, ну вот и все. Ну что ж, прекрасный выбор, вам также, валикум ассалам, прекрасного вечера, Магомед, музыкальная заявочка принята и обязательно будет в нашем эфире. Я же, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: Друзья, мы продолжаем исполнять ваши желания. Знаете, что самое ценное в нашем часе желаний? То, что здесь нет случайных песен. Каждая заявка – это чья-то история, чей-то голос, чья-то любовь, чья-то память. И я счастлива быть проводником этих историй. Не стесняйтесь, друзья, пишите. Номер прежний 8-988-291-1007. Повторю, 8-988-291-1007. 07. Пусть музыка скажет то, что вы хотите передать. Итак, еще несколько смс и за добрый вечер. Хорошего эфира вам. А можно для всех поклонников, слушателей радио «Прибой» песню зажигательную «Когда звучит тамбур». У нас на «Прибой» все крутые песни и ведущие тоже классные. Добрый вечер, Рафига наша дорогая. Спасибо вам огромное за такие теплые слова. Нам безумно приятно, что вы с нами, что цените наш эфир. А знаете, что самое главное? У нас на «Прибое» не только песни и ведущие классные, у нас и слушатели самые лучшие. Такие, как вы, спасибо, что вы есть. Обнимаем вас волнами «Прибоя». Ну и для вас, для всех наших слушателей, зажигательный тамбур пусть звучит на волнах радиостанции «Прибой». Далее еще одна смс, друзья, вдогоночку. Салам, Иза. Мы с друзьями второй год вместе ходим в горы. Не всегда просто, но всегда красиво. Поставьте, пожалуйста, «Ахульго» Апанди Исмаил Гаджиева. Пишет вам Мурат Ботлих. Валейкум ассалам, Мурат. Горы – это не просто пейзаж, это характер. Это проверка на прочность и на верность тоже. И то, что вы второй год идете одной тропой, говорит о вас больше, чем любые слова. Передаю привет всей вашей команде. Пусть каждый ваш подъем будет легким, но а спуск счастливым. Это песня про дорогу, к своим любимым корням, скажем так. Да, прозвучит композиция Апанди Исмаил Гаджиева «Ахульго» специально для вас, братья. Ну, а я вдогоночку напомню, друзья. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
10: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Бой. Весь Дагестан на одной волне.
1: Друзья, 17:57, час желаний подошел к концу, но совсем скоро, ровно в 18:00, на волнах радиостанции «Прибой» начнется национальный хит-парад «Горячая десятка». Это не просто чарт, это голос нашего народа, это музыка, которая звучит в каждом доме, в каждой машине, да что говорить, на каждой свадьбе и в каждом сердце. Это песни, которые мы выбираем сами, сердцем, душой, любовью к родной земле. «Горячая десятка» — это гордость Дагестана, это 10 треков, которые стали саундтреком недели для тысяч слушателей. И сегодня мы поднимемся от 10-й строчки, естественно, к самой вершине, чтобы узнать, чья песня стала главной. Оставайтесь с нами, будет красиво и будет мощно, будет по-нашему, будет музыкально. Национальный хит-парад «Горячая десятка» только на волнах радиостанции «Прибой».

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь спешу сказать я вам. В эфире радиостанция «Прибой», национальный хит-парад «Горячая десятка». С вами я, Иза Ахметханова. Сегодня мы собрались, чтобы услышать 10 лучших песен недели. Но прежде чем мы начнем наш подъем к вершине, я хочу сказать несколько слов о том, чем мы по праву гордимся. Дагестан — это не просто республика на карте. Это земля, где живут десятки народностей, каждая со своим языком, своими традициями, своей удивительной культурой. Аварцы, даргинцы, лезгины, кумыки, лаксы, табасаранцы, рутульцы, агульцы, цахуры — всех не перечесть, конечно, и каждый народ вложил свою ноту в большую симфонию дагестанской музыки. Наши исполнители поют на родном, на родных языках, благородных, древних, красивых. Они хранят на мелодии предков и передают их нам. Но при этом они также прекрасно исполняют песни на русском языке, объединяя нас всех в одну большую семью. Это и есть настоящее богатство, когда культура одного народа становится достоянием всех. Сегодня в нашем хит-параде звучат голоса, которые знают и любят далеко за пределами нашей республики, нашего Дагестана. Это таланты, рожденные нашей землей, вскормленные ее воздухом, вдохновленные ее красотой. Мы счастливы, что можем представить их, конечно, вам, дорогие друзья. И прямо сейчас национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». Итак, друзья, начнем. Открывает нашу десятку песня, которая звучит как древняя восточная притча. Замир Пашаев, «Роза пустыни». В этом треке нежность, пробивающаяся сквозь пески, и голос, который слышится тепло, в котором слышится тепло южной ночи. Замир поет о красоте, которая не боится одиночества, о цветке, распустившемся вопреки всему. Его мелодия как караванный, наверное, путь, неспешный, мудрый, ведущий к оазису. Итак, встречаем. Замир Пашаев, «Роза пустыни».
0: Десятое место.

0: Девятая строчка у Магомеда Абасова с песней «Та женщина». Это история загадки, которую невозможно разгадать, но к которой хочется возвращаться снова и снова. Магомед поет о любви, которая оставляет след. В его голосе огонь и легкая грусть. Он не называет ее по имени, он говорит «Та женщина». И в этом вся суть. Слушаем. Магомед Абасов. «Та женщина».
1: Девятое место.

0: Итак, друзья, восьмая строчка, и тут расположилась Марианна с композицией «Улетай». Это песня о свободе, которую мы иногда боимся себе позволить. Марианна поет так, словно ее голос — это ветер, подхвативший тебя над горными хребтами. Она не уговаривает, она приглашает. Приглашает отпустить тяжесть, вдохнуть полной грудью и вспомнить, что у каждого есть крылья. Итак, Марианна, «Улетай».
1: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Дорогие друзья, это национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Мы прошли три композиции. И сейчас продолжаем путь к вершине. Впереди 7, 6, 5, 4 и затем тройка лидеров. Это бронза, серебро и золото. Кто же на вершине, узнаем, по крайней мере, в этом часе. Ну и седьмая строчка — Гасан Макашарипов с песней «Ах, Севан». Композиция на даргинском языке, в которой звучит голос древней земли. Гасан поет о красоте, которую не нужно переводить. По крайней мере, я не понимаю, но уже наслаждаюсь данным треком. Он живет в интонации, в дыхании, в самом звуке. Его голос, как горный ручей, чистый, прозрачный, идущий от самого сердца. Так что слушайте сердцем и все поймете сами.
0: Седьмое место.

0: Шестую строчку отвоевала композиция «Тобой живу» в исполнении Солиды. Это признание, которое звучит как молитва, как благодарность за то, что рядом есть человек, ставший воздухом. Солида поет о любви, которая не требует доказательств, она просто есть. В ее голосе столько нежности, что хочется слушать с закрытыми глазами и вспоминать того, кто для вас все. Слушаем. Солида, «Тобой живу».
1: Шестое место.

0: Дорогие друзья, мы добрались до золотой середины, пятая позиция, и тут Рустам Ахметханов с композицией «Любовь, которая не случится». Заслуженный артист Дагестана поет о том, что бывает, когда сердце и судьба идут разными дорогами. Это не громкая драма, это тихая история, в которой каждый узнает что-то свое. Рустам не играет, он живет этой песней, вкладывая в каждую ноту столько искренности, что веришь, наверное, каждому слову. Слушаем. Рустам Ахметханов. «Любовь, которая не случится».
1: Пятое место.

0: Итак, друзья, четвертая строчка, и тут расположилась группа Мерез с композицией «Приди, любимый». Это песня ожидания, наполненная восточными ритмами и женской тоской. Мерез умеют создавать атмосферу, в которой время замедляется, ну а мысли возвращаются к тому, кто дорог. Их музыка как разговор у ночного костра, как шепот ветра в горах. Итак, слушаем. Группа Мерез «Приди, любимый».
1: Четвертое место.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противоположные. Показания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: А вот и тройка самых популярных.
8: Дорогие друзья, мы снова в эфире. Это национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». Уже прозвучало 7 композиций, 7 песен, 7 историй, и каждая из них – это голос нашего Дагестана. Голос наших исполнителей, которых вы выбрали сердцем. Мы поддержали наших артистов, вы поддержали наших артистов, отдали за них свои голоса, и это, знаете, дорогого стоит. Ведь когда звучит дагестанская песня на родном языке или на русском, это не просто музыка, это наша культура, наша душа, наше единство. Но самое главное впереди. Осталась тройка лидеров – бронза, серебро и золото. Те, кого вы подняли на самую вершину на этой неделе. Те, кто стал саундтреком этой недели. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и мы продолжаем. Встречаем бронзового призера. Да, бронза у Руслана Тупиева с песней «Мечта бедняка». Это особый случай. Эта композиция больше месяца держала в лидерах нашего хит-парада, была в фаворитах у слушателей. И сегодня ее снова заказали даже в «Часе желаний». Это говорит о том, что песня живет, ее помнят, ее любят. Любят очень даже. Она не просто прозвучала, она осталась в сердцах. И сегодня эта песня занимает почетное 3-е место в нашем хит-параде «Горячей десятки». Бронза заслужена. Итак, слушаем. Руслан Тупиев, «Мечта бедняка».
7: 3-е место.

0: Дорогие друзья, серебро сегодня у композиции под названием «Дагестан» в исполнении нашей любимой народной артистки Республики Дагестан у Кристины. Это гимн нашей республики, нашей земле, нашим горам. Кристина поет о родине с такой любовью, что мурашки бегут по коже. Каждый, кто слышит эту песню, чувствует себя частью чего-то большого. Это признание в любви Дагестану, его народам, его традициям, его красоте. Итак, слушаем. Кристина, Дагестан.
1: Второе место.

0: Дорогие друзья, и вот она вершина, золото нашей горячей десятки. Тут расположился Хасбулат Рахманов и его композиция, новая композиция «Пожалей». Эта песня тронула сердца большинства слушателей на этой неделе. Свежий трек уже так завоевал сердца. Да, Хасбулат поет о просьбе, о надежде, о том, что каждый из нас иногда хочет быть услышанным. Его голос как от коромения. Первое место абсолютно заслужено. Поздравляем Хасбулата и всех, кто голосовал. Хасбулат Рахманов, «Пожалей».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Друзья, 18:54, вот и подошел к концу наш национальный хит-парад «Горячая десятка». Сегодня мы вместе прошли путь от 10-й строчки до самой вершины, услышали голоса, которые дороги каждому из нас, ну и еще раз убедились, музыка Дагестана – это богатство, которое не иссякнет никогда. Да, спасибо вам за то, что голосовали, заказывали, слушали, ну и были с нами. Без вас этот хит-парад не состоялся бы, вы его главные герои. Но, друзья, на этом завершается не только хит-парад, завершается и моя музыкальная суббота. Завершается мой рабочий день в этой студии на сегодня. Было тепло, было душевно, было по-настоящему. Спасибо вам за эти часы, за ваши сообщения, за ваше доверие. Я оставляю вас с музыкой прибоя. Пусть она звучит для вас и дальше мягко, красиво, по-домашнему, уютно. Пусть этот субботний вечер будет теплым, светлым и спокойным. Одевайтесь теплее, берегите себя, близких, улыбайтесь чаще, любите. С вами была Иза Ахмедханова. Хорошего вам вечера. До новых встреч. Всем пока-пока.

0: Кривица, почему? От зачуна до к нему, да кривица, почему? От зачуна до к нему, да кривица, почему?
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451.

0: Дагестане 20 часов.
1: Маме звонить иногда забываем, а мамино сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердце боль. И желанный день совсем не близко. Я себе забаву изобрел. У меня с надеждой

Осень – не время для хандры. Включай радио и улыбайся.

Твои бессонные глаза я не забуду.

Как много дал бы, чтоб тебя опять увидеть. И голос твой родной хочу

0: Мама, я твой сын.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните.

0: Огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Бетлех,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Амурская поговорка.
3: Жиндир город чохол ибель, чьяра бестол ибель.
4: Своя земля – мать родная, чужая земля – мачеха.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио. Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зима близко, не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Алмагдеш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Северокавказский университет Дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых.

0: прибой. Осень с любимым радио. Ярко, тепло и по-настоящему.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радиоприбой всегда с тобой.
2: Замерли небеса с облаками безлунными, видится только тайного прошлого связь.

0: темными. Видится только тайного прошлого связь.
1: Осеннее настроение
2: на радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.